Ирландские ноговицы и установлен Макдональдс. Две помимбни придобитви за наш свет.

0: Со зрицину сам футра лихан туклик уживал. Чеброс по сран мигатами се Карло их не бал. Ма ни звлеко з нега он теран, пе проновен пржуан. Ко могу Карло шпаца пан е ит у интернацион. Ка со спустили га домов, си же мисле уку файн, же пунь гестапо е пршов.
1: Ду швайн, во ист дайн вайн.
0: Ма, віос таке усе кереброс, поштува міст област. Че рече дей, вестивом дов паршут, панцет у маст. Ма, віос таке, мамі не бажав, дат задні